0: 协会的年会正在柏林举行，佩克斯石油公司总经理尤利·格里特科夫，在短短的六年内，他把佩克斯变成了石油王国。他们获得了在黑海的钻探权，并控制了三处世界上最大的石油储备地。
1: Ты получишь остальное, когда закончишь.
2: Я весьма душ.
1: Быстрее самолет улетает через час.
3: А ты уверен, что Альфанасио готов?
1: Самолет готов.
4: 想买吗？多少钱？
5: 5卢比。
4: 不好。

0: Мой телефон ведь включен. Что за дела?
1: Ты говорил мне, что дашь месяц отдыха.
0: Ты говорил, что Джейсон Беллон мертв.

0: Алло.
1: Американец, что ли?
2: Добрый день. Я ищу девушку 48-го номера.
3: Наска не живет уже давно здесь. Куда она уехала? В район Урани. Номер 16.

0: Ja. Muschi, du Ponyo.
1: У меня ни денег, ни наркотиков. Вам ведь это нужно?
0: Сядь, садись. Стул. Возьми стул.

0: Natalia! Natalia! Natalia! Natalia! 你听我说，
1: если ты сделаешь, куда тебе жаль.

0: Кубей, подлец. Я не знаю, почему я пишу тебе сейчас это письмо. Возможно, потому что я ухожу из этого мира и хочу разобраться в прошлом. Мне хочется тебе кое-что сказать. С чего начать? Давай начнем с той войны.
1: 救救他吧，他是为了保护我才中弹的。
2: Без анестезии не получится отправить его в полевой госпиталь или как можно скорее.
3: Я получила сообщение, в госпиталь не попасть, уже идет бой.

0: 大夫，
1: он умрет.
2: Без анестезии операция при таких ранениях приведет к смертельной боли.
1: Я видела его раньше. Он переводчик.

0: Когда вам делали операцию, вы были похожи на него.
1: Похожи на кого? Павел Крычагин?
0: Меня зовут Наталья.
1: Меня зовут Купей.
0: Мы с Айнали еще, да, Ую? Охуй, Дин Джонма.
1: А. Ой, ей, за Джанку Тато Шанла Лоту. Он не мену бефан пиху. Сои, вот она бешала Дин Джонма.
0: 这本书是我的，没事，你看完还给我就行。

0: 我一直在等你，你把孩子都生出来了，还喊我干什么？刘进来过吗，爷吗？你听我说。
1: Если ты сделаешь хоть один шаг.

0: 对了，你还没有告诉我，信的最后写了什么呢？
1: Если ты читаешь это письмо, я хочу сказать тебе, прости, и что назвала тебя подлецом. Прости, я не должна была стрелять тебя тогда, не говоря уже о том, чтобы уйти, не выслушав твои объяснения. Я думаю, что ты бы это сделал. У тебя должна была быть причина. Прости.Я не знала, что это была наша последняя встреча. К письму я прилагаю нашу единственную фотографию, где мы с тобой вдвоем, и книгу. Я думаю, лучше отдать их тебе. Я желаю, чтобы, оглядываясь назад, тебе не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор. Кроме того, благодарю человека, который...доставит мое письмо. Если Губе больше нет, то, пожалуйста, сообщите мне об этом и передайте письмо его потомкам. С искренней любовью из России, Наталья.
2: 我收回我之前说过的话。
0: 什么话？
2: 我说，你那朋友把这么重要的事情托付给你这种人。